радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: гости на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
0: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
2: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
3: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы, психологии.

0: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16 и вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16 и вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
11: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
14: Категория 0+.

0: Мобильное приложение «Рекорд Дэнс Радио». Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение «Рекорда» бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
0: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телкобизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telco-b2b.ru. 990-001.

0: отправимся в космос.
1: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

Ждем именно вас. 0+. Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.

0: Радиорекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру – заточен под вас и ваш смартфон.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска – компания «Адварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
8: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25 72 25.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
12: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
14: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
15: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
17: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета. В каком магазине?
18: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
19: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
20: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
21: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
22: Как вас зовут?
23: Олеся Зотина.
22: Чем вы собираетесь заняться?
23: Дизайном интерьеров.
22: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
23: Зачем столько?
0: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21 64 64.
1: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
2: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
2: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +16, вечером +13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до +16, вечером +12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 990 000 рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
7: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

0: телефону 49 49 91.
1: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
2: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
3: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
4: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
3: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс», Ставрополь. 8 865 222 37 14.

0: Яйца в космос.
1: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
3: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantix ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Внимание, перевозчики, грузоотправители и грузополучатели. С 1 сентября 2026 года электронные транспортные накладные обязательны для всех перевозчиков. Подготовьтесь заранее с Телко Бизнес. Автоматизируем под ключ, быстро и без лишних сложностей. Звоните 990-001, сайт telko-b2b.ru. 990-001.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервисавангардстав.ру.
14: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте ставтеатр.ру. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
2: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. XC TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exit Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АО «Т-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exit. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: Ждем именно вас. 0+. Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49 49 91. Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
1: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed-центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Как вас зовут?
11: Олеся Зотина.
10: Чем вы собираетесь заняться?
11: Дизайном интерьеров.
10: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
11: Зачем столько?
10: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
11: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
12: Телеграм-канал Дизайн-студия Олеси Зотиной.
13: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
14: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
13: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 3714.
15: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
16: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-400. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
17: Телефон рекламной службы 992 3.

0: реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-рум. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
0: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, и вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, и вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
9: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
10: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Mix. Канал House Hits. Канал Рекорд нулевых. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дворец». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
0: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дворец. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «АвтоЮг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «АвтоЮг» Ставрополь. Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
9: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
8: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
10: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
0: Телефон рекламной службы.

0: джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть.
1: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. «Супердискотека» — это фантастика. 14 ноября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 4 декабря. Москва. Лайф-арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ушу-ку-ку. ОКР 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 12.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОКР 116-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
9: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
10: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
11: Подробнее на t2.ru.

0: Партнер выпуска — компания «Дварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16 и вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16 и вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
2: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
3: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
4: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Кутер Подгорный, Озерная, 80.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
3: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
4: Неоферта. Подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8-928-828-59-29.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
10: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8-865-223-697.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
14: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
15: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44 59 44.

0: Sport реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Там, где все требуют выйти из зоны комфорта. Exlantix ET. Это привилегия оставаться в гармонии с собой. В спа-салоне Exlantix с релакс-сиденьями и ароматизацией. Премиальный кроссовер Exlantix ET. Слушайте ощущения.
5: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
7: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
15: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
16: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
17: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы и соусы Хайнс в ассортименте 320-200 граммов 109 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
18: В ленте.
19: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход 27. Только сейчас. Выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.

0: космос.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770. ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57-1 и Кулакова 26А-2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
0: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Свобода и комфорт – ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 2026 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
10: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
11: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
12: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость, стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
13: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП Банк.
1: Телефон рекламной службы 992

0: реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел. Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
10: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
11: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
12: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай. Дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
14: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
15: Подробнее на t2.ru.
16: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8. На специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
18: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
19: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

совершаю одну и ту же ошибку дважды. Минимум 3-4 раза.

0: партнер выпуска компания «Дварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 миллиона 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь.
5: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
6: Как вас зовут?
7: Олеся Зотина.
6: Чем вы собираетесь заняться?
7: Дизайном интерьеров.
6: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
7: Зачем столько?
6: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
7: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
8: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
9: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
10: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
9: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.
11: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Кутер Подгорный, Озерная, 80.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
3: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: Ждем именно вас. 0+.
1: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
2: Автоплюс запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет Банк ВТБ и ОТП Банк.

0: Там, где каждый пытается что-то сказать. Экслантикс ЕТ. Это право слышать свой внутренний голос в салоне с усиленной шумоизоляцией. Премиальный кроссовер Экслантикс ЕТ. Слушайте тишину.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Открывать дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: У меня дело выгорело.
0: И сам я выгорел.
5: Это не дело.
6: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
7: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
8: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
9: Лента.
10: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт.
1: О погоде.
2: Партнер выпуска — компания «Дварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16 и вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16 и вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
0: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET. Гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии. Все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б, и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
9: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
10: Сайт автосервис avangardstaff.ru.

0: космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. «Фрэш» – автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

композиции, за которые вы голосовали на сайте Радио Рекорд и при помощи приложения Радио Рекорд. И начну с важного объявления. Ну вы реально мощные. Я звал вас в наш канал в Максе, и вот результат, нас уже более 10 тысяч. Теперь мы ловим не только на парковке, но даже из-под парковки мы тоже передаем самую крутую танцевальную музыку. Планку взяли, так держать. Если

музыкальным. 33 место сегодня. Здесь новинка прошлой недели. Джоэль Кори с треком Devotion. Современное переосмысление культового рейв-хита 1990 года I Wanna Give You Devotion. Композиция опустилась на одну позицию, и, возможно, это последний день, когда она присутствует в суперчарте.

Звезда Зивер. Она появляется в суперчарте с мотивационным сигналом под названием «Газ». Трек уже набирает обороты в соцсетях. Посмотрим, как он будет двигаться в нашем хит-параде. Далее 31 место.

9 место и вторая новинка этой недели — аниме Джорджи с треком Beautiful. Релиз сингла состоялся прямо перед масштабным сольным выступлением аниме на фестивале Coachella 2026, и живой дуэт аниме Джорджи стал одним из самых обсуждаемых событий на фестивале и в соцсетях. Далее 28 место. Здесь Джон Саммит и композиция под названием Shades of Blue. Новинка прошлой недели опускается на одну позицию.

0: Рекорде с вами DJ Phil. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. 26 место. Здесь дебютирует сингл бразильского дуэта Dub Dogs, записанный при участии продюсеров Fezzo и Zark. Трек называется How Does It Feel? Меньше чем за полтора месяца с момента релиза трек преодолел отметку в 2,2 миллиона прослушиваний на Spotify. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Вечеринка в

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
2: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и рассрочка. Легкий переход в новый премиум с Voya Free. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Номер один по данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии за 2025 год. Реклама ООО «Дварис Моторс». Не оферта.
3: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет.
4: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
7: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет.
5: Категория 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Тенет Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
9: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение – терапевтическое или оперативное – под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67. Телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
12: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
11: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
9: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: Суперчарта Рекорде продолжается. Этот трек занял 21 место. Go Home with a Stranger. Коллаборация Дона Диабло, Уиза Халида и Кристиана Гейта. Дон, кстати, признался, что буквально жил этой записью целый год. Постоянно переделывал аранжировку и добавлял детали. Потом что-то убирал, потом все стирал, потом писал заново. Короче, чтобы добиться идеального, бескомпромиссного звука будущего, ему потребовались 365 дней. И Дон молодец. Получилось действительно круто. Ну а перед тем, как перейти к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Джоэль Кори на 33-м месте. Новинка

Намико от Анима и Джоджи, 29 место. Джон Саммит на 28-м. Иман Бек и София Райс, это 27-й.

Алок и Халид, 25-е. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, «Красивая парочка», 24-е место. Shipwreck, 23-е. На 22-м Фишер. 21-е место — это Дон Диабло и Уиз Халифа.

0: Там, где каждый звучит на своей волне. Atlantics ET – это роскошь услышать идеальный звук. Благодаря аудиосистеме с 23 динамиками и режимом объемного звучания. Премиальный кроссовер Atlantics ET. Слушайте музыку.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 1178-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Рекорд Суперчарт.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
3: Exceed. Born for more.
4: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soviz – это комфорт. Soviz – это технологичность. Soviz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soviz S07 и новинку Soviz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soviz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности. Возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
9: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: «Автоплюс» запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8-865-223-697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
11: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера, испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
12: Как вас зовут?
13: Олеся Зотина.
12: Чем вы собираетесь заняться?
13: Дизайном интерьеров.
12: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
13: Зачем столько?
12: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
14: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».

0: Суперчарта рекорде с вами DJ Фил, 11 место. Композиция «Хаос» — обновление легендарного трека из 2000-х, который прямо сейчас рвет европейские танцполы. Милки и Мол Грэб «Just the way you are». И прежде чем перейти к десятке лучших суперчарта, давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Алек и Зиба. На 19-м Филат Фан Кэрос. Грустно, 18-я позиция. Медуза. На 17-м Анима. 16-е место. Глеб Филипченков, Джи Пул и Джим Бисквит. Пятнадцатое место. Боб Синклар и Кайза. На 14-м Сони Фадера. 13-е место. Loud Luxury и Эмили Робертс.

11 место – это «Милки». Рекорд Суперчарт в эфире, и мы добрались до десятки самых крутых треков этой недели. Как всегда, вы голосуете и вы выбираете. Десятку лидеров на этой неделе открывают Джейден Бойсон и Дэвид Гетта с треком Upside Down. Это ремейк легендарного одноименного сингла Дианы Росс 1980 года.

8-е Алан Уокер. На 7-м Робин Шульц. Шестое место. Кукс.

седьмого суперчарта. Это мощный тандем поп-дивы и легенд электроники Бибер Икса и Фейтлесс с композицией New Religion. Этот совместный проект поднялся на первую строчку, сместив прошлого лидера, с чем мы и поздравляем. Я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавлений треков, избранные на сайте и мобильном приложении Радио Рекорд. Ну а запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Все можно находить по хэштегу суперчарт, и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9 вечера для

0: на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
2: Voya – бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера «Дварис» по адресу Южный обход, 27. Только сейчас выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya – бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Телка быстрый во всем. Быстрый интернет и быстрая реклама интернета. Всего от 325 рублей в месяц. Подключайтесь, вам понравится. Звоните 99-40. 8 секунд. А остальные 20 секунд эфирного времени мы выкупили, чтобы вы отдохнули. Наслаждайтесь.
6: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки,

ждем именно вас. 0+. Исследуйте мир зимних видов спорта вместе со школой Ильи Авербуха «Наследие». Открыт набор детей для занятий фигурным катанием от 3 лет, хоккеем от 4 лет. А в выходные и праздничные дни у нас проходят сеансы массового катания на льду. Телефон 8 928 828 59 29.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Ошел-гол-гол. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Это уже 2 килограмм ароматной клубники из самоката. Или только 2. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Партнер выпуска компания «Адварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде. Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент.
6: Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
7: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25 72 25.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 26 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг Ставрополь», Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Помните этот восторг, когда мир летел навстречу, а педали крутились словно сами? Подарите себе это чувство. В магазине «Ёлкин велодом» найдется велосипед для каждого члена семьи. Обменяем ваш старый велосипед на новую модель. Заведем, настроим, приготовим. «Ёлкин велодом». 45-я параллель 2, тропь 1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Альянс. Ставрополь, проспект Кулакова, 33.
12: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
13: Сайт автосервис «Авангардстав.ру».
14: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в «Фрэш Ставрополь». Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Фреш. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
15: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
16: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
15: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады».
17: «Лада Альянс» Ставрополь. 8-865-222-37-14.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Новости на Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
0: Представьте автомобиль, где каждая деталь – воплощение роскоши. Exceed Atlantic ETA. Мощь, интеллект и комфорт в каждом километре. Гибридная силовая установка. 469 лошадиных сил. Разгон до 100 за 4,8 секунды. Запас хода – 1180 километров. Путешествуйте без границ. Не упустите шанс. Пройдите тест-драйв в Exceed-центре Дварис уже сегодня. Подробности в автосалоне.
2: Exceed. Born for more.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: ждем именно вас. 0+. Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Как вас зовут?
2: Олеся Зотина.
1: Чем вы собираетесь заняться?
2: Дизайном интерьеров.
1: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
2: Зачем столько?
1: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
2: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
0: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Забудьте о скрипе и разочарованиях. Новая дорога ждет. Ёлкин велодом открывает велосезон возможностей. Это не просто магазин. Это мастерская твоих побед. Огромный выбор велосипедов, самокатов и аксессуаров. Техобслуживание. Ёлкин велодом. 45-я параллель 2/1 и 50 лет ВЛКСМ 43А. Подробности у консультантов. Телефон 49-49-91.
6: «Автоплюс» запустил спецпредложение для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах «Автоплюс». Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, Южный обход, 57/3. Телефон 8 865 223 697.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляет банк ВТБ и ОТП Банк.

0: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу Грубо. Украин 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург 18+.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
3: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 800 65 263 43 25.

0: Космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
3: Представьте, 1180 километров свободы без компромиссов. Exceed Atlantic ET – гибридный флагман с роскошным запасом хода. Мощность, комфорт и передовые технологии – все, чтобы вы чувствовали себя на шаг впереди. Только в Exceed центре Дварис. Роскошная выгода 300 тысяч рублей и спецусловия для юрлиц. Не откладывайте на потом. Пройдите тест-драйв прямо сейчас. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Выгода доступна при сдаче автомобиля в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Свобода и комфорт. Ваш выбор? Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей.
8: Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
10: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Автоплюс запустил спецпредложения для участников СВО, а также для госслужащих, военнослужащих, медработников, преподавателей, пенсионеров и инвалидов. При покупке автомобиля в кредит скидка от 50 тысяч рублей. Подробности в автосалонах Автоплюс. Адрес: Минераловодский район, напротив Экспо и Ставрополь, южный обход 57/3. Телефон 8 865 223 697.
14: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Кредит предоставляют Банк ВТБ и ОТП-банк.
15: Ах, какая красота! На велосипедах малышня. Даша на красном, а Саша на синем. Радуга цвета в каком магазине?
16: В Ёлкин дом скорее вы спешите. Трехколесные велики деткам купите. Калейдоскоп детских велосипедов в магазине Ёлкин дом.
17: 45-я параллель 2/1 и 50 лет в ЛКСМ 43А. Подробности по телефону 49-49-91.
18: Алиса, построй маршрут до «Лада Альянс».
19: Автосалон «Лада Альянс» находится в Ставрополе. Улица Южный обход, 57/2.
18: Строй! Здесь лучшие условия на покупку новой «Лады». «Лада Альянс» Ставрополь. 8 865 222 37 14.
7: За этой гранью остаются суета и шум.
13: Это не просто дверь, это ваша крепость, стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44-59-44.
20: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получайте специальное предложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Ждем вас в автосалоне Tenet Alliance. Ставрополь.

спать на голом полу, особенно если пол противоположный. Приятно лежать на голом полу.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас. XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: XC. Born for more.
5: Рекорд 101 FM.
6: Для аудитории старше 12 лет.
7: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.

0: космос.
1: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь. Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
2: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
3: Одна секунда, и все меняется. Но даже в самый непредсказуемый момент есть место, где тебя ждут. Автоцентр «Авангард». Современное оборудование, удобная локация и круглосуточный эвакуатор. Мы вернем вас на дорогу в кратчайшие сроки. «Авангард» всегда на шаг впереди.
4: Сайт автосервис avangardstaff.ru.

0: Рекорд.ру – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Радиорекорд.ру заточен под вас и ваш смартфон.
1: Новости на Радио Рекорд.
2: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
3: Скорость, контроль, удовольствие от каждой минуты за рулем. Exceeder X создан, чтобы дарить эмоции. Успейте купить в мае от 3 миллионов 990 тысяч рублей в Дварис. Превратите мечту в реальность. Запишитесь на тест-драйв сегодня. Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена на комплектацию Urban 2025 года с выгодой при сдаче авто в трейд-ин. Подробности в автосалоне.
4: Exceed. Born for more.
1: Рекорд 101 FM.
5: Для аудитории старше 12 лет.
6: Soyuz – это комфорт. Soyuz – это технологичность. Soyuz – это яркая индивидуальность. До 31 мая 2026 года выгода на Soyuz S07 и новинку Soyuz S06 до 350 тысяч рублей. Подробности у официального дилера «Автоюг» Ставрополь, Октябрьская, 204Б и по телефону 257-444. Soyuz. Живи легко.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
8: Свобода и комфорт. Ваш выбор. Тогда ловите момент. Только в мае 26 года. Jetour T1 от 3 миллионов 470 тысяч рублей. А Jetour Dashing от 2 миллионов 39 тысяч 900 рублей. Городские открытия и вдохновляющие весенние путешествия с Jetour. Подробнее у официального дилера «Автоюг Ставрополь». Октябрьская, 204, телефон 25-72-25.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Цена зависит от условий приобретения и комплектации.
9: Вместе с 2GIS город всегда подскажет места, где есть то, что хочется съесть. Рестораны с кухней разных стран мира. Кафе, где вы сразу видите меню и аппетитные фото. Бары, где уже побывали ваши друзья и оставили отзыв. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
10: Откройте истинное удовольствие отдыха на природе этой весной. Добро пожаловать в загородный клуб «Шесть озер». Прогуляйтесь по живописному берегу озера. Испытайте азарт рыбной ловли и насладитесь изысканным вкусом осетра, приготовленным на мангале. Вас ждут уютные номера, терраса с мангалами и домик с сауной. Все это в клубе «Шесть озер». Хутор Подгорный, Озерная, 80.
11: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
12: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Как вас зовут?
14: Олеся Зотина.
13: Чем вы собираетесь заняться?
14: Дизайном интерьеров.
13: Для этого дела нужна дюжина специалистов высокого класса.
14: Зачем столько?
13: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Беремся за проект от А до Я. Телефон 21-64-64.
14: Дизайн-студия Олеси Зотиной. Все всегда возможно.
15: Телеграм-канал «Дизайн-студия Олеси Зотиной».
1: Телефон рекламной службы 992-300.
0: Новый трек на рекорде.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Мечтаете о кроссовере, где технологии сочетаются с роскошью? Встречайте гибридный Voya Free Sport Plus в салоне единственного официального дилера Voya Dvaris. Разгон от 0 до 100 за 4,8 секунды. Мощность 510 лошадиных сил. Запас хода 1020 километров. Оцените роскошь и передовые технологии Voya лично. Ждем вас на тест-драйв по адресу Ставрополь, Южный обход, 27.
3: Рекорд 101 FM.
4: Для аудитории старше 12 лет.
5: Занавес поднимается. Секунда. И вы в другом мире. Спектакли для взрослых и сказки для детей. Билеты легко купить в кассе театра или на сайте stavteatr.ru. Ставропольский театр драмы имени Лермонтова. Ваше место уже ждет. Категория 0+.
6: Ваш бизнес заслуживает лучшего. Разместите рекламу в лифтах новостроек, ЖК «Европейский», «Гармония», «Фрэш» и других районах города. Реклама в лифтах работает круглосуточно. Звони сейчас. 8 865 263 43 25.
7: Беспокоит зрение или сомневаетесь в диагнозе? Получите второе мнение в клинике глазной хирургии «Орион». Высококвалифицированные специалисты проведут точную диагностику и подберут эффективное лечение, терапевтическое или оперативное, под руководством Чередниченко Михаила Львовича. Мы поможем вернуть четкость взгляда. Проспект Кулакова, 67, телефон 599-244. Клиника глазной хирургии «Орион». Ваше зрение – наша работа.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки.

0: Рекорд. Крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.
2: Новости на Радио Рекорд.
3: Привет, это Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
4: Когда технологии становятся частью жизни, выбор очевиден. Exceed TXL – полноприводный внедорожник, который понимает вас с первого касания. Дистанционный запуск двигателя, управление климатом, отслеживание геолокации – все в вашем телефоне. Гарантия 7 лет, трейд-ин и рассрочка. Выбирайте Exceed Центр Дварис.
5: Не оферта, подробности уточняйте в отделе продаж. Кредитование осуществляет АОТ-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Exceed. Born for more.
2: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
9: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
8: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
9: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
10: Кто ты?
11: Прима Медиа.
10: Почему я тебя слышу?
11: Я голос твоего бизнеса.
10: Как это?
11: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
10: Это услышит?
11: Ты же слышишь.
10: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
12: Связь.
10: 992-300.
12: Сайт.
10: radiostv.ru.
13: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
14: За этой гранью остаются суета и шум. Это не просто дверь, это ваша крепость. Стиль и безмолвное заявление миру. Михайловские двери. Выбор тех, кто ценит безупречность линий и надежность на века. Классика или авангард. Каждое решение уникально, как отпечаток пальца. Полный цикл. От первой консультации до реализации проекта в вашем доме. Михайловские двери. Михайловск, Гоголя, 38/1. Телефон 44 59 44.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01-05 по 31-05-26. Подробнее об организации, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Вы слышите зов Вальгаллы? Москва. Встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 118-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. О погоде.
1: Партнер выпуска – компания «Дварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется плюс 16, вечером плюс 13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до плюс 16, вечером плюс 12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
0: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Dvaris по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 000 рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейд-ин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 годов по данным ООО «Автостат».
0: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал «Турк» на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской. Мангал «Турк» или на Тухачевского 24/1.
6: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
7: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7 тысяч проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
8: Реклама не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
7: Внимание! Готовьтесь к яркому событию мая. 26 мая в Парке культуры состоится фестиваль интересных людей BPD. Ярмарки, мастер-классы.

0: Ждем именно вас. 0+.
1: Кто ты?
2: Прима Медиа.
1: Почему я тебя слышу?
2: Я голос твоего бизнеса.
1: Как это?
2: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
1: Это услышит?
2: Ты же слышишь.
1: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
1: 992-300.
3: Сайт.
1: Радио stv.ru.

0: ТОП-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Дорогой друг, не переключайся, делай еще громче, потому что именно с тобой прямо сейчас DJ D-Mixer, а если DJ D-Mixer появляется этим субботним вечером, значит начинается Рекорд Клаб Чарт. Поэтому делай погромче, и ты прямо сейчас узнаешь о 30 самых лучших клубных новинках, которые мы собрали для тебя вместе с Радио Рекорд. И за этот час мы все прослушаем, и ты узнаешь, какой трек будет самым крутым на первом месте. Начинаем. 30 место. Новинка. Мисс Моник. Hot Summer.

0: Радио Рекорд.
1: Привет, Сергей Макаров. Партнер выпуска – компания «Дварис». Звезда уральских пельменей рассказал о тоске по старым телешоу. Об этом прямо сейчас. Звезда уральских пельменей Дмитрий Брикоткин объяснил, почему зрители так тоскуют по старым телепрограммам и зачем индустрия заигрывает с бесконечными перезапусками. По его словам, причина кроется в нехватке свежих идей. Артист не считает такой тренд признаком деградации. Он полагает, что современные кинематографисты просто не могут изобрести что-то принципиально новое. Вместо этого они берут проверенные временем работы и адаптируют их под сегодняшние реалии, добавляя актуальный юмор и современные технологии. Шоумен признался, что сам редко испытывает ностальгию. Он назвал это чувство как болезненную память, помноженную на тоску. Комик уточнил, что тосковать не любит. На этом все. Услышимся.
2: Семья растет? Планы меняются?
3: Пора менять и автомобиль. XC2X – вместительный и технологичный внедорожник для большой семьи. Только сейчас XC2X в Дварис от 4 миллионов 990 тысяч рублей. Не упустите шанс. Подарите своей семье больше свободы и уюта.
4: Предложение действительно до 31 мая 2026 года. Цена доступна на автомобили XC2X в комплектации Prestige 2025 года выпуска по программе Trade-in. Не оферта. Подробности уточняйте в отделе продаж.
5: XC. Born for more.
6: Рекорд 101 FM.
7: Для аудитории старше 12 лет.
8: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
9: Кто ты?
10: Прима Медиа.
9: Почему я тебя слышу?
10: Я голос твоего бизнеса.
9: Как это?
10: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
9: Это услышит?
10: Ты же слышишь.
9: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
10: Связь.
9: 992-300.
10: Сайт.
9: radiostv.ru.
11: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
12: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
11: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
12: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

господа, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта. С вами по-прежнему я, диджей Димиксер, и настало время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Dada Life.

Это был легендарный Бенни Бенасси, Dead Limit. Напоминаю, что Бенни Бенасси — это тот большой композитор и продюсер, который сделал для всех Satisfaction 20 лет назад. И поэтому он у нас остается в чарте и на 11-й строчке размещается. Ну а далее открывает десятку лучших Крис Тейл.

0: Партнер выпуска – компания «Адварис». 16 мая в Ставрополе облачно, возможен дождь. Днем воздух прогреется до +16 и вечером +13. Ветер северо-западный до 12 метров в секунду. 17 мая в Ставрополе пасмурно, возможны осадки. Днем до +16 и вечером +12. Ветер западный до 11 метров в секунду.
1: О погоде.
2: Voya. Бренд номер один гибридов и электромобилей премиум-класса. Официально в России. Теперь и в Ставрополе. Запишитесь на тест-драйв интеллектуального гибридного кроссовера Voya Free в салоне нового официального дилера Дварис по адресу Южный обход, 27. Только сейчас. Выгода до 1 790 тысяч рублей. Предложение действует до 31 мая 2026 года. Цена достигается при сочетании программ госсубсидий, прямой скидки и скидки по трейдин. Предложение ограничено. Подробности в автосалоне. Voya. Бренд номер один по продажам в России среди брендов данного сегмента за период 2023-2024 года. По данным ООО «Автостат».
1: Рекорд 101 FM.
3: Для аудитории старше 12 лет.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
5: Кто ты?
6: Прима Медиа.
5: Почему я тебя слышу?
6: Я голос твоего бизнеса.
5: Как это?
6: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
5: Это услышит?
6: Ты же слышишь.
5: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
5: 992-300.
6: Сайт.
5: radiostv.ru.
7: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
8: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
7: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
8: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

Друзья, мы наконец-таки добрались до тройки лучших. И открывает ее Феда Легранд, This is a Groove. Далее на втором месте Адам Тен, Got Me Crazy. Именно его мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот на первое место врывается, реально врывается, прибавив 5 позиций, Макс Тайлер и Vintage Culture, Freaky One. С чем мы их, собственно, и поздравляем. Надеюсь, вы этот час провели так же весело, как я с вами. И увидимся мы с вами ровно через неделю в этот же прекрасный вечер. С вами был DJ DMX.

настроением, как на подиуме в модном доме. Художник «Авангард» зашел в студию, и под впечатлением его картин родился этот трек. Бас, сочнее, звук мягкий и ламповый. Под него все качают головой и не останавливаются. Фешенебельный, раскачивающий свингом бас и бит. Electronic, futuristic, groovy dance. Не использовать трубы и поменьше голосовых вставок.

цеха, которая сегодня продолжает и будет до 23 часов в ТРК «Лето». Приходите, Термоленд, там можно и отдохнуть, и покупаться, ну и, естественно, зажечь на такой классной тусовке. Ну а мы здесь, в эфире «Рекорда», будем с вами общаться все 4 часа. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Рассказывайте, что происходит у вас интересного, передавайте ваши приветы и послания, я их буду зачитывать через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати». Отдыхаем в эту субботу как надо. Погнали!

0: продолжается шоу «Рекорд Плати», и пришло время зачитать ваши приветы и послания, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Пишет Марат. Виолет, привет из Перми. Как всегда, хочу передать всем слушателям «Рекорда» большой привет Виктору Комлеву и Сильверу. Хочу пожелать всем хорошо провести выходные. Я, наконец-то, открыл сезон рыбалки, съездил на рыбалку, поймали 20 маленьких рыб, заодно пообщались с природой и дома их пожарили в Казани. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Марат, ну красавчик, молодец. Передаю привет Иннокентию из Сургута, пишет Иван. Виолетта, привет в первую очередь тебе. Спасибо. Всем тем, кто позволяет слушать нам и общаться вот так, ну и всей нашей честной компании, Виктору, Марату, Евгению Викторовичу. Всем хороших выходных, добра, позитива и больше улыбок. И это Сильвер. И еще вот Лех пишет. Всем привет из Нижнего Новгорода с сортировки. Рядом любимая жена Ксенечка. Отдыхаем, люблю тебя. Твой алабай. ПС. Марат из Перми на низком старте всегда, пишет Леха. Виолет, привет. Танцы начались. Спасибо. Привет Сереге, Артуру, Дмитрию и женам. Жарим шашлыки. Кирилл из Липецка нам написал такое послание. Друзья, напомню, что вы также можете отправить свое при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Мы танцуем дальше здесь все 4 часа. Отдыхаем как надо. Делаем погромче прямо сейчас. Рекорд Пати.
1: Рекорд 101 FM. Для аудитории старше 12 лет. Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Планируете продать или купить автомобиль? Приходите в Fresh Ставрополь. Мы предлагаем выгодный выкуп, трейд-ин и подбор надежного авто из наличия. У нас более 7000 проверенных машин с полной диагностикой и гарантией. Продажа и покупка вашего авто – наша забота. Южный обход 57/1 и Кулакова 26А/2. Fresh. Автомобили покупают здесь.
3: Реклама, не оферта. Подробности уточните на сайте и у менеджеров автосалона.
4: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
5: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
4: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
5: Да, вход с Октябрьской, мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
6: Кто ты?
7: Прима Медиа.
6: Почему я тебя слышу?
7: Я голос твоего бизнеса.
6: Как это?
7: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
6: Это услышит?
7: Ты же слышишь.
6: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
8: Связь.
6: 992-300.
8: Сайт.
6: Радио stv.ru.

Рекорд Пати здесь, в эфире Рекорда. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте читаем ваши приветы и послания. Пишет Андрей. Доброй ночи, Радио Рекорд. Всем привет из солнечного Душанбе. Заряжаю всех крутой энергией. Хочу передать привет своей любимой жене и друзьям Кириллу, Исмату и Максу. Вот такие замечательные есть слова. Далее всей семьей кричим мы. Ну, наконец-то, погода, лето. Привет, Виолетта. Соскучились уши и души по тебе. Спасибо, очень приятно. Передаю привет своему любимому племяннику Дмитрию Кожевникову. Он уже завтра начнет монтаж света в нашей новой беседке. Также передаю привет своей жене Екатерине Комлевой. И хочу сказать на всю страну, любимая, ты вся в моих венах. Любите, творите добро своим вторым половинкам, даже когда они бывают не в духе. Всем мира и добра от Михалыча из Талдома. Замечательные послания. Мне еще Злата вот пишет: привет, Виолетта. Передаю привет Максиму с удовольствием. И еще есть отдельный привет для Никиты, который отдыхает прямо сейчас на даче. Желаем приятного вечера и отличного, классного настроение. Друзья, отправляйте и вы ваше послание при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд и нашего телеграм-канала Рекорд. Это все шоу Рекорд Пати и мы.

пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И переходим к вашим посланиям очень стремительно. Пишет нам Валерий. Всем привет и отличных выходных. Виолет, спасибо за бодрую вечеринку. Ю-ху, всегда пожалуйста. Влад пишет. Людочка, привет. Людмил, ну здравствуйте. Пишет Евгений. Привет, Виолетта. Привет, Рекорд. И, конечно, аудитория. Привет Виктору, Марату, Сильверу, Бабосу. Бабос, вернись в чат. Отдельно Людмиле из Москвы. Не отчаивайся, подруга, все наладится. И, конечно, привет Наденьке. Посылаю воздушный поцелуй и обнимашку. Кажется, ты кое-что забыла, родная. Слушателям Рекорда душевный привет, хорошей погоды, отдыха, парни. Дарите девушкам цветы, девушки, расцветайте. Всем улыбок и настроение. Виолетта зажигает. Евгений Юрьевич, ну как же приятно вы пишете, ну просто замечательно. Привет, Виолетта, привет, Рекорд. В Новосибирске отключили горячую воду и отопление, но мы греемся тобой и треками Радио Рекорд. Это Андрей. И еще есть персональный привет для Алексея из Ташкента. Желаю потрясающего вечера. Пусть будет настроение на уровне, на самом высшем. Ну и, конечно, все получается в делах. Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваше сообщение при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Действуйте прямо сейчас. Это вечеринка «Рекорд».

0: 101FM.
1: Для аудитории старше 12 лет.
2: Кто ты?
3: Прима Медиа.
2: Почему я тебя слышу?
3: Я голос твоего бизнеса.
2: Как это?
3: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
2: Это услышит?
3: Ты же слышишь.
2: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
3: Связь.
2: 992-300.
3: Сайт.
2: radiostv.ru.
4: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты. На рынке России и ближнего зарубежья с 2014

0: погода. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус. Вкусная кухня. Честные цены. Приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

новый час в эфире «Главный танцевальный». Добро пожаловать, друзья. Это все шоу «Рекорд Пати». Меня зовут Виолетта Юшкина. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите туда прямо сейчас, общайтесь, присылайте ваши приветы и послания, рассказывайте, чем занимаетесь этим субботним вечером. Кстати, друзья, насчет нашего мобильного приложения «Рекорд». Очень классная вещь, если вы еще до сих пор не скачали. Приложение абсолютно бесплатное. И там вы найдете более 100 станций на абсолютно любой вкус. Это и «Рекорд Чилл», и станция на шашлыки. Классно включать, когда вы в поездке, жарите шашлычок. Можно отдохнуть под станцию «Релакс», ну и вообще пообщаться с нами, с ведущими. Мы уж это дело очень сильно любим. Поэтому, друзья, скачивайте, отправляйте ваше послание. Это все шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше.

Лето Юшкина. Напомню, что прямо сейчас мы зачитываем ваше послание здесь, в эфире Рекорда. И вот есть такое немножко анонимное послание. Хочу передать привет замечательной девушке, прекрасному помощнику режиссера Новато Любви Андреевне. Люба, ты лучшая! Ну, попросили анонимно, поэтому будет анонимно. Друзья, кстати, сегодня разыгрываем мы наш фирменный значок от Радио Рекорд. И чтобы его получить, надо немножечко со мной поиграть. Кто хочет со мной поиграть, пишите слово «игра» в наш чат мобильного приложения Рекорда. А я кому-то из вас наберу. Давайте 25-му приславшему это слово. Здесь как раз-таки я и позвоню через пару минут. Всем удачи!

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
2: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
3: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
2: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
3: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: radiostv.ru.
7: Телефон рекламной службы 992-300.
8: Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном.

0: продолжается наша зажигательная вечеринка шоу «Рекорд Пати». Всех приветствую, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И на связи у нас Алексей, с которым как раз-таки мы будем разыгрывать наш фирменный значок от «Радио Рекорд», приуроченный, ну, кстати, к 30-летию нашей станции. И выдерживает, между прочим, этот значок до 10 тысяч прикреплений и открреплений. В общем, Алексей, привет.
1: Здравствуйте, любимая радиостанция.
0: Ой, ну очень приятно, Алексей, прям с козырей вот так вот. Алексей, рассказывай, чем занимаешься этим субботним вечером, что классного у тебя происходит?
1: Пытался уже готовиться ко сну, но не тут-то было, как говорится.
0: Ну да, лишь пытался, правильно. Я вовремя тебе позвонила, тебя немножечко остановила. Леш, будем сейчас с тобой разыгрывать наш значок. Придется тебе ответить на несколько вопросов. Если ответишь верно, то значок достается сегодня тебе. Итак, вопрос номер один. Да, для начала скажи, готов ли ты?
1: Да, готов.
0: Готов. И замечательно. Вопрос первый. При пати какого мероприятия было сегодня? Три варианта ответа. ВК-фест 2026, белая снежная королева или же колбасный цех Матрикс?
1: Так, а можно еще раз повторить?
0: Сложный вопрос, согласна, но в начале эфира говорила о том, что сегодня было при пати какого-то события, но давай теперь разбирать какого. ВК-фест, белая или же колбасный цех Матрикс? Ну что, какой вариант ответа выбираем?
1: Колбасный цех пати.
0: Колбасный цех правильно выбирает Алексей, и молодец, молодец, Алексей, ну так держать. Давай еще тебе задам один вопросик такой, контрольный. Будет 14 ноября и 4 декабря тоже какой-то фестиваль. Но вот какой, это большой вопрос. В Санкт-Петербурге, в Москве, кстати, он пройдет. Давай еще раз, 14 ноября и 4 декабря. Мы уже успели анонсировать это событие. И вот три варианта ответа. Пиратская станция «Рагнарёк», «Белая снежная королева» или же «Супердискотека 90-х», «Радио Рекорд». Это фантастика. Что выбираем?
1: «Супердискотека».
0: Ну, молодец снова, Алексей. Ну, прям, ну, все аплодисменты тебе. И значок, кстати, тоже тебе. Давай передавать кому-нибудь приветы.
1: Передаю привет своей любимой супруге, Лебедевой Любовь Николаевне. Давай мириться.
0: Давай мириться, Любовь Николаевна. Если ты нас слышишь, помирись, пожалуйста, с Алексеем. Пусть все у вас будет классно. Леш, спасибо тебе. Аплодисменты вам с любовью. Любви-то побольше, как говорится. Друзья, ну а впереди у нас рубрика «Знакомство». Да-да, поэтому оставайтесь с нами. Будем знакомиться, общаться, находить новых друзей. Да и не только. Ну, вы уже сами там все дальше знаете. Танцуем дальше и готовимся к рубрике.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Изысканный вкус стейков из мраморной говядины. Настоящее искусство приготовления блюд на открытом огне. Грильхаус – это семейный уют и международные стандарты на рынке России и ближнего зарубежья с 2014 года. Качество и доступность для каждого гостя. Подробности по телефону 8-962-448-66-77. Грильхаус – вкусная кухня, честные цены, приятная обстановка. Семейный формат. Переулок Макарова, 20А.
4: Кто ты?
5: Прима Медиа.
4: Почему я тебя слышу?
5: Я голос твоего бизнеса.
4: Как это?
5: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
4: Это услышит?
5: Ты же слышишь.
4: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
6: Связь.
4: 992-300.
6: Сайт.
4: Радио stv.ru.

Сейчас нашей вечеринки шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. И напомню, рубрика «Знакомство» стартует здесь и прямо сейчас. Что это за рубрика такая? Это рубрика, которая проходит регулярно, еженедельно в шоу «Рекорд Пати» «Знакомство». И для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, отправляйте пару фактов о себе, рассказывайте, кто вы, откуда вы, сколько вам лет, с кем вы хотели бы пообщаться и познакомиться, ну, можете что-то еще интересненькое себе написать и обязательно прикрепляйте вашу фотографию. Все ваши анкеты будут зачитывать через пару минут, и это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяем сердца.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

0: для аудитории старше 12 лет.
1: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
2: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
1: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
2: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
5: Связь.
3: 992-300.
5: Сайт.
3: Радио СТВ.ру.

хотя бы фотографию, да, прикрепил. Ну, Павел, вы расскажите, сколько вам лет? Откуда вы такой замечательный, красивый мужчина? Максим, 26 лет, Казань, Ярославль, пообщаюсь с татарочкой. Максим, а если не татарочка, а вот... Ну, Максим сразу обозначил, да? Евгений Юрьевич пишет, оп, и прикрепляет фотографию. Замечательно. Далее, давайте посмотрим, кто еще с нами. А с нами тут еще и Евгений, 29 лет, Севастополь, еще девушку. Девчонки, а где вы? Давайте такой вопрос к вам. Вот Анна пишет, что с нами. А остальные... А вот еще и Елена с нами. Замечательно. Друзья, отправляйте и вы вашу анкету при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Обязательно пишите, откуда вы, сколько вам лет. И не забывайте прикреплять вашу фотографию. Буду зачитывать ваши анкеты через пару.

это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.

0: кем бы вы хотели бы познакомиться. Ну и не забывайте прикреплять вашу фотокарточку, так будет понятнее. Вот пишут ребята: Питер на связи. Андрюш пишет из Питера, правильно. Эля пишет из Москвы. Владислав также с нами. Андрей, в общем, все наши на связи, друзья. Если вы еще не там, переходите, общайтесь, знакомьтесь.
1: Рекорд 101 FM.
2: Для аудитории старше 12 лет.
3: Кто ты?
4: Прима Медиа.
3: Почему я тебя слышу?
4: Я голос твоего бизнеса.
3: Как это?
4: То, что ты хотел бы сказать, скажу я.
3: Это услышит?
4: Ты же слышишь.
3: Коммуникационное агентство Прима Медиа. Голос вашего бизнеса.
4: Связь.
3: 992-300.
4: Сайт.
3: radiostv.ru.
5: Эх, тепло, хорошо. Ну что, шашлык или плов на костре, или...
6: Да ты мне всю посуду перепортил своими кулинарными экспериментами. Давай, езжай за мангалом и казаном. В мангал Турк на Макарова 2 или Тухачевского 24/1. Там и тандыры, и гриль, и оборудование для напитков. А еще все для копчения и изготовления колбасы и сыра.
5: Ух ты, все куплю, дорогая, как обещал. На Макарова 2, говоришь?
6: Да, вход с Октябрьской. Мангал Турк или на Тухачевского 24/1.

знакомства. Друзья, если вы еще не в теме и не поняли, что происходит, переходите в наш телеграм-канал Радио Рекорд прямо сейчас. Там можно знакомиться и общаться. Как раз-таки оставляйте о себе пару фактов, рассказывайте, откуда вы, из какого

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Бати. Виолеттой.
2: Открываем заключительный час нашей большой вечеринки шоу «Рекорд Пати» здесь и прямо сейчас. Добро пожаловать, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина, и напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Пишите туда прямо сейчас, отправляйте все самое лучшее, буду зачитывать уже через несколько минут. Это «Рекорд Пати», и мы двигаемся дальше.

передать привет и попросить вас режь картошку побыстрее. Добрый вечер, Радио Рекорд. Большой вам привет из города Кировск, Ленинградской области, а также привет всему Кировску, всем нашим друзьям. У нас их много. Привет дочи Даши, маме Тане, любимой собачке Мия, Саше и Ане. И еще есть сообщение от Сержа. Виолет, передай привет Карабицына, горнолыжному курорту Снежный. С удовольствием передаю и желаю вам замечательного настроения. Это все шоу Рекорд, Пати, и мы продолжаем.

завершаем рекорд пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь диджей Цветков. Обязательно встречайте. А меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record

0: России. Радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L. Номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Цветков.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Только музыка.